0: Marking ground 1-0-7-2-3-3, position 1, push and turn.
1: Должен 2-33, надо прокачать его, будет идти, сэр. Я попрошу на стартап, который посадит.